И вот на конспирисах неопытали. Укатия камера. Хайлайна! Хайлайна!